0: ready for transmission.
1: Для любителей танцевальной музыки студия «Эхо Планеты» предлагает новый сборник «Планеты».